0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Music in Liberty City. It's Vladivostok FM.
0: I'm wild, wild, wild. I'm Ruslana, and these are Dikitani.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: It's Vladivostok FM.
0: I'm wild, wild, wild. I'm Ruslana, and these are Dikitani.

0: История из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером я...
1: Hey, Ruslana here! Don't let the leather outfit and the whip fool you. We take radio very serious,

0: И эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
0: Direct from Palm Beach.
1: This is Radio Vladivostok.

0: культ мьюзик для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
1: Владивосток!
2: Серега!
3: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Ха. Свободный город! Же, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че, все будет нашим!

0: Liberty Radio для восточных европейцев Liberty City.
1: Владивосток FM.
2: История из жизни.

0: City. Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Осколина треснутой, но за...

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Гоу! Давай! You're listening to Vladivostok FM, home of the great tracks from Ukraine and all points east of Berlin. Someone in Hull Beach sent me some sala. You would love this America, maybe. It's a Ukraine delicacy. Chocolate-covered pig fat. I want you to get some bacon and cover it in chocolate and be energy independent and listen to these great tracks. Be energy! Be wild!

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио «Владивосток FM».
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка.
3: You know what's the similarity between America and Ukraine? We are both addicted to foreign oil. Get out and do something about it.

0: this is Christina from Poland.
1: Ja uwielbiam to radio stację.
0: Vladivostok FM!
1: Vladivostok FM!
2: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Че! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че! Все будет нашим!

0: saw this commercial for super classy touch limousine service. It's not so classy, and the driver was drunk, and he tried to touch me. Пшо нафиг! Іде скотина! That capitalism won. The Cold War is over. Now everyone is free. Just like here, we are free to choose absolutely nothing and do precisely what you tell us, while a few people make all the decisions and have all the money. What were we fighting about all these years?
1: Для моих колес это верный темп. Самый первый тейк – это самый верный тейк. Я так живу.
2: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков. Они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Стоим на месте. Мы не стоим на месте.

0: Top quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: This is Radio Vladivostok.

0: listening to Ruslana, and we are getting sentimental for home. I miss Carpet and Borscht, Sir, Vareniki, Smetana. I wanna send greets to my mom and village.
1: It's just like home.
2: Just like home.
1: The women take advantage of you. And the police spy on you.
3: Владивосток FM.
4: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый, на зубах.

0: top Eastern European music for the Eastern Europeans here in Liberty City. Maybe you turn off your MP3 player and listen to something new. Go!
1: Общайтесь! Живите каждым мгновением! With Wizz Wireless! Сфотографируйте себя в полном восторге! И тут же пошлите эти снимки друзьям! Развлекайтесь с разнообразными звонками! Запечатлейте Boss Changing at the Gym! Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время! Это уникально, одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless! Wizz Wireless. Do the social vibe.
0: Hello, Liberty City. Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM.
2: Looking for a great night tonight if this weather holds up. Unless you're in Bohan and fighting with your whore girlfriend on the street because she had too many apple martinis. Cloudy right now. Trip Michaels. Weasel weather.
0: Oh, Liberty City. Who do we have for you now? Basta! Keeping all Eastern European communities together!

0: источник европейцев в Liberty City.
1: Владивосток FM.
2: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: This is Vladivostok. Where we go so far east, we end up in the west. You see, at the end, if you go too far, you end up somewhere different. Once you bomb children to preserve liberty, maybe you have a little problem. Think about it, if you still can.
2: История из жизни.

Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим. Во

0: Америку.
1: This is Vladivostok FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутой на зубах.

0: dreams while the world stars. Truly, we love Liberty City, but it's crazy.
1: Женщина этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн. Прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Wear the horn. The horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Wear the horn.
2: Music!

0: Я так живу.
1: I hope you are enjoying your new wild life in this new wild west country. I'm wild and free.
0: Ты должен быть быстрым. Не стоим на месте. Мы не стоим на месте.

0: Top quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.

0: бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка.
1: Hey, go ahead! Руслана here! Your DJ Wild Diva! Just call me celebrity. Remember my people, don't try to bribe the police here. They are not like the police back home. You're the police only one foot.

0: Ukraine hip-hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't rap about toilet paper or money. We think about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it.
1: Генза! Генза!
2: Ну, мы, короче, так двигались на восток и приплыли в Америку.
1: This is bloody...